нашел твой бездан, и солнце нашел больный путь, и все запустил на твой план, а твою нежность огорнуть.

мой дух сеже свут, где расту маслине. Тут, где сокрижаю путави, ядра и ярболи.